Певец Леонид Агутин подарил отцу на юбилей экстремальный круиз в Арктику. 90 лет, конечно, не повод сидеть на диване. Николай Петрович увидел белых медведей и покорил Северный полюс на атомном ледоколе. Вот на кого стоит равняться, когда нам с вами лень просто вставать по утрам.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Большинство школьных госэкзаменов в будущем году останутся неизменными. По одному дополнительному заданию добавят только в ЕГЭ по истории и профильной математике. Как сообщили в Федеральном институте педагогических изменений, по истории нужно будет работать с еще одним историческим источником, а в экзамене по математике решать задачи на моделирование реальных ситуаций. Также напомню, в будущем году выпускники школ смогут получить дополнительные баллы за 4-й ЕГЭ, которые они сдали, но не используют при поступлении. МВД предупредила о схеме мошенничества с ошибочными переводами на карту. Злоумышленники отправляют небольшую сумму, а затем звонят или пишут, что деньги переведены по ошибке и просят срочно их вернуть. Для возврата могут предлагать перевести средства на другие реквизиты или чужую карточку. В такой ситуации правоохранители посоветовали немедленно связаться с банком и сообщить о неожиданном денежном переводе. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России. В список вошли около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Новых значимых торгово-экономических ограничений пакет не содержит, однако расширяет санкционный регламент ЕС до более чем 3000 позиций. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Европейского Союза. Призывников начали отправлять к местам службы. До конца года в части направят около 120 тысяч человек. В зоне специальной военной операции срочники не служат, напомнил Генштаб Вооруженных сил. Там уточнили, что призывники из отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей отправятся к местам несения службы чуть позже, с 1 ноября. МВД, в свою очередь, предупредила о мошенниках, которые звонят от имени военкоматов и выманивают коды из СМС. Сотрудники военкоматов такого не делают, пояснили правоохранители.
0: Транспорт.
1: Росстандарт временно запретил продавать в России ряд китайских грузовиков. Ограничения коснулись продукции 4 автопроизводителей грузовой и специальной техники. Причиной стали выявленные нарушения техрегламента Таможенного союза. Среди них неисправности тормозов, проблемы с ремнями безопасности, защитой кабины, освещением. Ведомство выдало предписание об отзыве автопродукции по устранении нарушений. Запрет на реализацию и регистрацию грузовиков и спецтехники в ГАИ будет снят. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

Шаман раскрыл секрет сильного голоса. Главное оружие на сцене – микрофон, а вне ее – удобная подушка. Артист уверен, что связкам певца, как и мышцам спортсмена, нужен отдых. А еще водный баланс. 3 литра воды в день. Таков рецепт Ярослава. Набирайте сил вместе с дорожкой.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кремль заинтересован в долгосрочном мире и готов делать для этого все возможное, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что верховный главнокомандующий готов дать указания не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев действительно решит таковые провести. Предложение украинских властей о 60-дневном перемирии в Кремле отвергают, называя это попыткой.

0: попыткой украинской стороны собраться силами и в дальнейшем продолжить конфликт. Полиция японского Токио создаст специальный отдел для расследования аварий с беспилотными автомобилями. Он начнет работу в апреле будущего года, поскольку в будущем году столица Японии планирует запустить роботакси. Правоохранители и сотрудники нового отдела будут расследовать аварии с участием машин без водителя и предотвращать такие ДТП. Также они займутся обработкой заявок на услуги, связанные с управлением беспилотными авто. В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за, цитирую, «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Конец цитаты. Главная идея разработанных американскими экономистами моделей – предположение о том, что домохозяйства и фирмы смотрят в будущее, принимая решения о сбережениях или ценах. Эти модели теперь используют центробанки и правительства по всему миру. Так они предсказывают и отслеживают энергетические кризисы, резкие изменения потребительских расходов и так далее. Стоимость проезда вырастет в ряде городов с начала ноября в Челябинске и Копейске. Со следующего месяца поездки по транспортной карте обойдутся в 46 рублей, за наличные – на 14 рублей дороже. Также с 1 ноября проезд подорожает на коммерческих маршрутах в Сасове Рязанской области. В Тюмени обсуждают повышение тарифов с 15 ноября. Проект документа опубликован на сайте администрации. В Калининградской области с 21 октября стоимость билета прибавит до 50 рублей на 7 межмуниципальных маршрутах. Среди причин – необходимость повышать зарплаты водителям и ремонтникам, а также обновлять подвижной состав.
1: Транспорт.
0: Два министерства цифровых технологий и обороны обсуждают, как защитить дата-центры от беспилотников. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ведомство решает вопрос о защите таких объектов. За неделю дроны атаковали 3 дата-центра в Рязанской области, Калуге и Владимире. Из-за этого миллионы пользователей в России, а также Казахстане, Киргизии и Белоруссии столкнулись со сбоями в работе цифровых сервисов, в том числе сторонних. Сейчас их работоспособность постепенно восстанавливается.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Мурманская область планирует запретить продажу вейпов с будущей весны. Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, необходимый законопроект уже подготовлен и будет внесен в областную думу. Ранее аналогичный запрет утвердили 5 регионов. Первыми вейпы решили запретить Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия, Алания. Комиссия за доставку пенсий через Почту России вырастет в будущем году. Она увеличится с 1,18 до 1,5%. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев. По его словам, решение уже заложено в проект бюджета социального фонда. Он и будет платить комиссию для получателей пенсий. Размер выплат и порядок их доставки не изменятся. Дополнительные средства власти направят на улучшение работы Почты России и ее развитие. Возобновили прием документов в визовые центры Кипра в России. Работа их была приостановлена 8 октября из-за технических неполадок. Они затронули центры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, а также в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сейчас неполадки устранены. Заявителям, которые не успели подать документы на кипрскую визу, не нужно записываться повторно. Оператор BLS International свяжется с ними сам. Автокомпания Citroën возрождает свою легендарную модель TuCV. На парижском автосалоне был представлен концепт компактного электрического хэтчбека в стиле ретро. В салоне нового TuCV предусмотрели необычные решения. Съемные диваны можно вынуть для пикника, на потолке висит гирлянда, а в дверях установлены отсеки для куриных яиц. По легенде, тот первый Citroën TuCV проектировали так, чтобы он мог перевести невредимый корзину яиц по неровным полям. Ориентировочная цена нового электрокара составит около 15 тысяч евро. Это позволит французской марке конкурировать с китайскими электромобилями.
0: Транспорт.
1: Самолеты «Сухой Суперджет-100» останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк до начала серийного производства импортозамещенной версии лайнера «Сухой Суперджет-100». Оно начнется в будущем году. В ведомстве пояснили, что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Мурманская область планирует запретить продажу вейпов с будущей весны. Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, необходимый законопроект уже подготовлен и будет внесен в областную думу. Ранее аналогичный запрет утвердили 5 регионов. Первыми вейпы решили запретить Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия, Алания. Комиссия за доставку пенсий через Почту России вырастет в будущем году. Она увеличится с 1,17 до 1,5%. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев. По его словам, решение уже заложено в проект бюджета социального фонда. Он и будет платить комиссию для получателей пенсий. Размер выплаты и порядок их доставки не изменятся. Дополнительные средства власти направят на улучшение работы Почты России и ее развитие. Возобновили прием документов в визовые центры Кипра в России. Работа их была приостановлена 8 октября из-за технических неполадок. Они затронули центры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, а также в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сейчас неполадки устранены. Заявителям, которые не успели подать документы на кипрскую визу, не нужно записываться повторно. Оператор BLS International свяжется с ними сам. Автокомпания Citroën возрождает свою легендарную модель TuCivi. На парижском автосалоне был представлен концепт компактного электрического хэтчбека в стиле ретро. В салоне нового TuCivi предусмотрели необычные решения. Съемные диваны можно вынуть для пикника, на потолке висит гирлянда, а в дверях установлены отсеки для куриных яиц. По легенде, тот первый Citroën TuCivi проектировали так, чтобы он мог перевести невредимый корзину яиц по неровным полям. Ориентировочная цена нового электрокара составит около 15 тысяч евро. Это позволит французской марке конкурировать с китайскими электромобилями.
0: Транспорт.
1: Самолеты «Сухой» Суперджет 100 останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк до начала серийного производства импортозамещенной версии лайнера «Сухой Суперджет 100».

0: авто. Оно начнется в будущем году. В ведомстве пояснили, что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что Путин более заинтересован в урегулировании конфликта, чем Зеленский. При этом, по словам Трампа, оба президента поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Трамп также заявил о необходимости прямой встречи глав России и Украины. Он признал, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта простой задачей, однако выразил уверенность, что Россия и Украина договорятся об урегулировании. Среднее время ожидания приема у профильного врача сократилось с почти 11 дней в 2021 году до 8 в 2025. Как пишет ТАСС, такие данные содержатся в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что быстрее всего можно попасть на прием к хирургу в среднем за 5,5 дней. Дольше всего приходится ждать приема эндокринолога почти 12 дней. Семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок. Как пишет РИА Новости, о такой мере поддержки напомнил депутат Госдумы Александр Аксененко. При этом он отметил, что конкретные условия и порядок устанавливает каждый регион. В частности, власти могут предусмотреть требования о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий, а также предложить согласие семьи другую меру поддержки. Водителям, чьи права были автоматически продлены на 3 года, необходимо внимательно следить за сроками. Об этом напоминает портал «Автомейл», подчеркивая, что документы, у которых период действия истекал в 2022-2025 годах, получили дополнительное время, но оно не бесконечно. Когда этот срок закончится, использовать удостоверение будет нельзя. Например, если в документе указано 13 октября, права действительны до конца этих суток, а уже с 14 числа считаются просроченными. При этом за вождение с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что Путин более заинтересован в урегулировании конфликта, чем Зеленский. При этом, по словам Трампа, оба президента поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Трамп также заявил о необходимости прямой встречи глав России и Украины. Он признал, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта простой задачей, однако выразил уверенность, что Россия и Украина договорятся об урегулировании. Среднее время ожидания приема у профильного врача сократилось с почти 11 дней в 2021 году до 8 в 2025. Как пишет ТАСС, такие данные содержатся в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что быстрее всего можно попасть на прием к хирургу в среднем за 5,5 дней. Дольше всего приходится ждать приема эндокринолога почти 12 дней. Семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок. Как пишет РИА Новости, о такой мере поддержки напомнил депутат Госдумы Александр Аксененко. При этом он отметил, что конкретные условия и порядок устанавливает каждый регион. В частности, власти могут предусмотреть требования о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий, а также предложить согласие семьи другую меру поддержки. Водителям, чьи права были автоматически продлены на 3 года, необходимо внимательно следить за сроками. Об этом напоминает портал «Автомейл», подчеркивая, что документы, у которых период действия истекал в 2022-2025 годах, получили дополнительное время, но оно не бесконечно. Когда этот срок закончится, использовать удостоверение будет нельзя. Например, если в документе указано 13 октября, права действительны до конца этих суток, а уже с 14 числа считаются просроченными. При этом за вождение с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Хитам «Натали» подпевал целый стадион на юбилее рязанского футбола. Как амбассадор чемпионата мира подтверждаю, фанаты ценят искренность. А вот певице управлять мужским коллективом не впервой. Она растит троих сыновей. Чемпионская нагрузка, за которую кубков и медалей не дают, здесь награда «Только любовь». Легких вам дорог! С вами в пути Яна Чурикова.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня,

последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Российский внутренний рынок не пострадает от увеличения объемов экспорта дизельного топлива. Его будет достаточно, в том числе для завершения сельхозработ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что Россия с 2022 года поставила в Европу энергоресурсы более чем на 320 миллиардов долларов. Комментируя эти данные, глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику европейскими чиновниками сделки Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. Некоторые пенсионеры получат ноябрьские выплаты раньше обычного из-за празднования Дня народного единства. Деньги тем, кому пенсия обычно поступает 4 ноября, перечислят на банковские карты уже 3 числа. Об этом сообщает социальный фонд. График доставки пенсии через Почту России также может измениться. Почтальоны начнут разносить выплаты с 3 ноября. Получить деньги в кассах почтовых отделений можно будет с этой же даты. Доля отказов по заявкам на кредиты наличными продолжает оставаться на очень высоком уровне. В сентябре она составила почти 80%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Там отметили, что наибольшие доли отказов в первом месяце осени были зафиксированы в Забайкальском крае, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Там они превышают 80%.
0: Транспорт.
2: Среднее время поездки на общественном транспорте от дома до работы или учебы составляет 35 минут. Об этом говорится в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что меньше всего времени на дорогу тратят жители Амурской, Нижегородской и Сахалинской областей, в среднем 25,5 минут. В то же время разница между регионами по продолжительности поездки составляет от 18 до 61 минуты. При этом в среднем по стране ждать общественный транспорт приходится 23 минуты.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и

0: стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Ефимов подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
5: Ты кто?
3: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого!
4: А ты видела?
7: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
5: Где?
4: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн-хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что Путин более заинтересован в урегулировании конфликта, чем Зеленский. При этом, по словам Трампа, оба президента поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Трамп также заявил о необходимости прямой встречи глав России и Украины. Он признал, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта простой задачей, однако выразил уверенность, что Россия и Украина договорятся об урегулировании. Среднее время ожидания приема у профильного врача сократилось с почти 11 дней в 2021 году до 8 в 2025. Как пишет ТАСС, такие данные содержатся в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что быстрее всего можно попасть на прием к хирургу в среднем за 5,5 дней. Дольше всего приходится ждать приема эндокринолога почти 12 дней. Согласно документу, разница в сроках приема у разных специалистов указывает на проблему обеспеченности узкопрофильными врачами и необходимость оптимизации маршрутов пациентов. Семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок. Как пишет РИА Новости, о такой мере поддержки напомнил депутат Госдумы Александр Аксененко. При этом он отметил, что конкретные условия и порядок устанавливает каждый регион. В частности, власти могут предусмотреть требования о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий, а также предложить согласие семьи другую меру поддержки. Россияне, которые выйдут на работу в День народного единства 4 ноября, получат оплату не менее чем в двойном размере или могут взять дополнительный выходной. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали юристы. При этом отмечается, что особые правила действуют для тех, кто работает посменно. В этом случае обычные субботы и воскресенья оплачиваются по стандартному тарифу. Однако, если трудовая смена выпадает на праздничную дату 4 ноября, все отработанные в этот день часы подлежат повышенной оплате. Водителям, чьи права были автоматически продлены на 3 года, необходимо внимательно следить за сроками. Об этом напоминает портал «Автомейл», подчеркивая, что документы, у которых период действия истекал в 2022-2025 годах, получили дополнительное время, но оно не бесконечно. Когда этот срок закончится, использовать удостоверение будет нельзя. Например, если в документе указано 13 октября, права действительны до конца этих суток, а уже с 14 числа считаются просроченными. При этом за вождение с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что Путин более заинтересован в урегулировании конфликта, чем Зеленский. При этом, по словам Трампа, оба президента поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Трамп также заявил о необходимости прямой встречи глав России и Украины. Он признал, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта простой задачей, однако выразил уверенность, что Россия и Украина договорятся об урегулировании. Среднее время ожидания приема у профильного врача сократилось с почти 11 дней в 2021 году до 8 в 2025. Как пишет ТАСС, такие данные содержатся в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что быстрее всего можно попасть на прием к хирургу в среднем за 5,5 дней. Дольше всего приходится ждать приема эндокринолога почти 12 дней. Согласно документу, разница в сроках приема у разных специалистов указывает на проблему обеспеченности узкопрофильными врачами и необходимость оптимизации маршрутов пациентов. Семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок. Как пишет РИА Новости, о такой мере поддержки напомнил депутат Госдумы Александр Аксененко. При этом он отметил, что конкретные условия и порядок устанавливает каждый регион. В частности, власти могут предусмотреть требования о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий, а также предложить согласие семьи другую меру поддержки. Россияне, которые выйдут на работу в День народного единства 4 ноября, получат оплату не менее чем в двойном размере или могут взять дополнительный выходной. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали юристы. При этом отмечается, что особые правила действуют для тех, кто работает посменно. В этом случае обычные субботы и воскресенья оплачиваются по стандартному тарифу. Однако, если трудовая смена выпадает на праздничную дату 4 ноября, все отработанные в этот день часы подлежат повышенной оплате. Водителям, чьи права были автоматически продлены на 3 года, необходимо внимательно следить за сроками. Об этом напоминает портал «Автомейл», подчеркивая, что документы, у которых период действия истекал в 2022-2025 годах, получили дополнительное время, но оно не бесконечно. Когда этот срок закончится, использовать удостоверение будет нельзя. Например, если в документе указано 13 октября, права действительны до конца этих суток, а уже с 14 числа считаются просроченными. При этом за вождение с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог. Рок и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.

0: Mobile Pro.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Российский внутренний рынок не пострадает от увеличения объемов экспорта дизельного топлива. Его будет достаточно, в том числе, для завершения сельхозработ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что Россия с 2022 года поставила в Европу энергоресурсы более чем на 320 миллиардов долларов. Комментируя эти данные, глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику европейскими чиновниками сделки Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. Некоторые пенсионеры получат ноябрьские выплаты раньше обычного из-за празднования Дня народного единства. Деньги тем, кому пенсия обычно поступает 4 ноября, перечислят на банковские карты уже 3 числа. Об этом сообщает социальный фонд. График доставки пенсии через Почту России также может измениться. Почтальоны начнут разносить выплаты с 3 ноября. Получить деньги в кассах почтовых отделений можно будет с этой же даты. Доля отказов по заявкам на кредиты наличными продолжает оставаться на очень высоком уровне. В сентябре она составила почти 80%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Там отметили, что наибольшие доли отказов в первом месяце осени были зафиксированы в Забайкальском крае, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Там они превышают 80%.
0: Транспорт.
2: Среднее время поездки на общественном транспорте от дома до работы или учебы составляет 35 минут. Об этом говорится в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что меньше всего времени на дорогу тратят жители Амурской, Нижегородской и Сахалинской областей, в среднем 25,5 минут. В то же время разница между регионами по продолжительности поездки составляет от 18 до 61 минуты. При этом в среднем по стране ждать общественный транспорт приходится 23 минуты.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Российский внутренний рынок не пострадает от увеличения объемов экспорта дизельного топлива. Его будет достаточно, в том числе для завершения сельхозработ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что Россия с 2022 года поставила в Европу энергоресурсы более чем на 320 миллиардов долларов. Комментируя эти данные, глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику европейскими чиновниками сделки Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. Некоторые пенсионеры получат ноябрьские выплаты раньше обычного из-за празднования Дня народного единства. Деньги тем, кому пенсия обычно поступает 4 ноября, перечислят на банковские карты уже 3 числа. Об этом сообщает социальный фонд. График доставки пенсии через Почту России также может измениться. Почтальоны начнут разносить выплаты с 3 ноября. Получить деньги в кассах почтовых отделений можно будет с этой же даты. Доля отказов по заявкам на кредиты наличными продолжает оставаться на очень высоком уровне. В сентябре она составила почти 80%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Там отметили, что наибольшие доли отказов в первом месяце осени были зафиксированы в Забайкальском крае, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Там они превышают 80%.
0: Транспорт.
2: Среднее время поездки на общественном транспорте от дома до работы или учебы составляет 35 минут. Об этом говорится в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что меньше всего времени на дорогу тратят жители Амурской, Нижегородской и Сахалинской областей, в среднем 25,5 минут. В то же время разница между регионами по продолжительности поездки составляет от 18 до 61 минуты. При этом в среднем по стране ждать общественный транспорт приходится 23 минуты.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

Для певицы Жасмин октябрь – особое время. В этом месяце она празднует два дня рождения – свой и внука Бориса. Личный праздник артистка отмечает на работе – сольным концертом в Петербурге. Другое дело – день рождения внука, первый в его жизни. Настоящее счастье – заботиться о близких. Яна Чурикова. Специально для «Дороги».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
4: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Шапка. Носки. Еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Мировая экономика демонстрирует устойчивость, однако эта устойчивость подвергается испытанию, а риски смещены в сторону ухудшения ситуации. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный экономист Международного валютного фонда Сильвана Тейнрейро. По ее словам, сейчас на ситуацию большое влияние оказывают два фактора. Это рост цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта и искусственный интеллект, который стимулирует рост как цен, так и экономической активности. В этих условиях в наиболее выгодном положении оказываются экспортеры энергоносителей, не затронутые конфликтом, и страны, тесно интегрированные в процессы развития новых технологий. Трамп хотел бы остаться президентом на третий срок. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками республиканской партии в штате Огайо. Добавлю, второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. Согласно американской конституции, человек может быть президентом только два срока, однако ранее Трамп уже неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий.
0: Россия.
2: Кабинеты всех школ страны будут оснащать по единому стандарту. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Так, по его словам, для кабинетов физики предусмотрены лабораторные столы и комплекты для практикумов. В кабинетах математики будут модели для изучения геометрии и чертежные инструменты для школьной доски. Эксперт отметил, что оснащение кабинетов предусматривает новый стандарт среднего общего образования, который начнет действовать с 1 сентября следующего года.
0: Транспорт.
2: Продажи новых машин в сентябре превысили 122 тысячи экземпляров. Об этом сообщает агентство «Автостат», поясняя, что это уточненные данные. Ранее цифра была меньше. Таким образом, согласно новой информации, результат сентября оказался лучшим для рынка с начала года. Кроме того, с марта каждый месяц продается больше 100 тысяч машин. Отмечается также, что по итогам 9 месяцев года рынок сохраняет положительную динамику.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Татьяна Буланова и Денис Майданов знакомы давно. И не раз встречались на сцене народной премии «Звезды дорожного радио». А еще артистам знакомы постоянные гастроли-перелеты, поезда-чемоданы. Дорогам и долгожданным встречам посвящена первая совместная песня дуэта. «Пусть километры летят быстрее» с дорожным радио. Это Яна Чулкова.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: В каком городе ежегодно проходит народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Мировая экономика демонстрирует устойчивость, однако эта устойчивость подвергается испытанию, а риски смещены в сторону ухудшения ситуации. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный экономист Международного валютного фонда Сильвана Тейнрейро. По ее словам, сейчас на ситуацию большое влияние оказывают два фактора. Это рост цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта и искусственный интеллект, который стимулирует рост как цен, так и экономической активности. В этих условиях в наиболее выгодном положении оказываются экспортеры энергоносителей, не затронутые конфликтом, и страны, тесно интегрированные в процессы развития новых технологий. Трамп хотел бы остаться президентом на третий срок. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками республиканской партии в штате Огайо. Добавлю, второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. Согласно американской конституции, человек может быть президентом только два срока, однако ранее Трамп уже неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий.
0: Россия.
2: Кабинеты всех школ страны будут оснащать по единому стандарту. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Так, по его словам, для кабинетов физики предусмотрены лабораторные столы и комплекты для практикумов. В кабинетах математики будут модели для изучения геометрии и чертежные инструменты для школьной доски. Эксперт отметил, что оснащение кабинетов предусматривает новый стандарт среднего общего образования, который начнет действовать с 1 сентября следующего года.
0: Транспорт.
2: Продажи новых машин в сентябре превысили 122 тысячи экземпляров. Об этом сообщает агентство «Автостат», поясняя, что это уточненные данные. Ранее цифра была меньше. Таким образом, согласно новой информации, результат сентября оказался лучшим для рынка с начала года. Кроме того, с марта каждый месяц продается больше 100 тысяч машин. Отмечается также, что по итогам 9 месяцев года рынок сохраняет положительную динамику.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Электронная транспортная накладная.

0: Это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер. Открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Российский внутренний рынок не пострадает от увеличения объемов экспорта дизельного топлива. Его будет достаточно, в том числе для завершения сельхозработ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что Россия с 2022 года поставила в Европу энергоресурсы более чем на 320 миллиардов долларов. Комментируя эти данные, глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику европейскими чиновниками сделки Москвы и Вашингтона по дизельному топливу.
0: Россия.
1: Среднее время ожидания приема у профильного врача сократилось с почти 11 дней в 2021 году до 8 в 2025. Как пишет ТАСС, такие данные содержатся в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что быстрее всего можно попасть на прием к хирургу в среднем за 5,5 дней. Дольше всего приходится ждать приема эндокринолога почти 12 дней. Семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок. Как пишет РИА Новости, о такой мере поддержки напомнил депутат Госдумы Александр Аксененко. При этом он отметил, что конкретные условия и порядок устанавливает каждый регион. В частности, власти могут предусмотреть требования о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий, а также предложить согласие семьи другую меру поддержки. Дети, которые появились на свет с 12 октября по 31 декабря этого года, их рождение зарегистрировано в Великом Устюге, могут официально стать внуком или внучкой Деда Мороза. Место жительства родителей при этом значения не имеет. Как пишет ТАСС, об этом заявили власти Вологодской области, запуская программу «Внуки Деда Мороза». Отмечается, что сертификат внука или внучки Деда Мороза даст право семье один раз в год бесплатно побывать в его в очень Великоустюгском округе. Для оформления документа родителю необходимо подать заявление на официальном сайте проекта «Внуки Деда Мороза». Среднее время поездки на общественном транспорте от дома до работы или учебы составляет 35 минут. Об этом говорится в докладе Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что меньше всего времени на дорогу тратят жители Амурской, Нижегородской и Сахалинской областей, в среднем 25,5 минут. В то же время разница между регионами по продолжительности поездки составляет от 18 до 61 минуты. При этом в среднем по стране ждать общественный транспорт приходится 23 минуты.
0: Новости на Дорожном радио.

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути я.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, кому нужно срочно менять права и как шина тормозит на мокром льду. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Авторадио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Меняем права, меряем скорость и тормозим на льду. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем со срочного. Помните, права продлевали? Так вот, в МВД напомнили, что водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и автоматически был продлен, необходимо заменить, причем как можно быстрее. Дело в том, что с октября года нынешнего они стали недействительными. Ведомстве подчеркнули, что водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Нарвался тут на одно интересное исследование. Оказывается, превышение скорости равносильно управлению транспортным средством в нетрезвом виде. Данные нового исследования опубликовали в журнале «Современная наука. Безопасность дорожного движения». В нем коэффициент аварийности при соблюдении скоростного режима принимается за единицу. Превышение на 10 км в час увеличивает этот параметр до 1,2. И это соответствует содержанию, внимание, 0,5 промилле алкоголя в крови. А вот превышение на 30 км в час равносильно содержанию 0,9 промилле, а коэффициент аварийности при этом увеличивается до 3,5. Впрочем, штраф, если вас поймают, будет, конечно, только за скорость. А вот если авария, вы так просто не отделаетесь. Каждый водитель знает, что при любом изменении погодных условий и дорожного покрытия автомобиль едет по-разному. Речь в первую очередь о сцеплении с дорогой. Вот, кстати, несколько интересных.

0: интересных фактов по этому поводу. Коэффициент сцепления резины со снегом, согласно тестам, в 3 раза меньше, чем с сухой дорогой. С сухим льдом в 9 раз меньше, а с влажным в целых 18 раз. То есть, если у вас тормозной путь был бы 20 метров на асфальте, то на мокром льду станет 360. Как же мы тогда в оттепель-то ездим? Да все просто. Например, если на вашей резине есть шипы, то они, грубо говоря, прокалывают водяную пленку на льду и цепляются за лежащую ниже твердую корку. Липучки тоже стараются, отводят воду, чтобы резина прижималась к покрытию. Получается, правда, не очень, но это все равно гораздо лучше, чем на лысой летней резине. Там реально полная потеря контакта. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые в

что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо, в никакой.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+. Мы желаем.

0: получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: счастливых, расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет!
6: Следствие зашло.
5: Как?
7: Так.
6: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
7: Ого!
6: А ты видела?
10: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
7: Где?
6: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Евросоюз хочет ввести новые ограничения против России из-за решения Трампа по дизелю. Об этом пишет издание «Политико», по данным которого европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций на саммите в ближайший четверг. В материале также говорится о том, что Евросоюз отвергает утверждение Трампа о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. Студентам, которые были отчислены из вуза за дисциплинарное взыскание, могут запретить повторно поступать в это же учебное заведение в течение 5 лет. Как пишут «Известия», это следует из приказа Миноборнауки. Отмечается, что если документ будет принят, он вступит в силу с марта следующего года. Выдача разрешений на стройку нового жилья сократилась до минимума за 6 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. При этом приводятся разные данные. Так, по информации Единой информсистемы жилищного строительства, за январь-август было одобрено строительство чуть более 3000 многоквартирных домов. Согласно статистике Минстроя, было выдано 2800 разрешений. Тем не менее, это самые низкие показатели за 6 лет, а разница объясняется тем, что информсистема учитывает количество домов, указанных в разрешениях, а министерство – число самих разрешений. При этом один документ может распространяться на несколько корпусов. Ученые назвали города мира, которым больше всего угрожает опасность уйти под землю. Это прежде всего индонезийские Меданы Бандунг. Каждый год они теряют около 2-3 сантиметров высоты. В мексиканских Торреоне и Мехико ежегодно грунт проседает почти на 2 сантиметра. В целом, под угрозой мегаполисы в Юго-Восточной Азии, на Западе Центральной Азии и в Северной Америке. Такие данные приводят китайские геологи в журнале Nature Cities. Отмечается, что в России было изучено 6 городов – Екатеринбург, Казань, Челябинск, Москва, Ростов-на-Дону и Петербург, и все они достаточно стабильны. Водители, которые были лишены прав, могут вернуть их после окончания срока наказания при соблюдении ряда условий. Это сдача экзамена на знание правил дорожного движения, а также выплата ранее наложенных штрафов. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в МВД. Там также отметили, что если человек был лишен прав из-за пьяного вождения, чтобы вернуть документ, он обязан будет пройти медицинское свидетельствование.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
3: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
2: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: МВФ. В прошлом году экономика России выросла на 1%. Также фонд обновил прогноз по инфляции. В текущем году она составит порядка 6%, а в 2027 почти 5%. Фонд отмечает, что экономическую активность в стране частично поддерживает рост цен на сырьевые товары. При этом объем экспорта российской нефти снижается. Тем временем на индонезийском острове Бали возник дефицит топлива. На части АЗС бензин закончился, а у работающих заправок выстроились длинные очереди, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ. Перебои затронули в том числе популярные у российских туристов Улувату и Убуд. В некоторых районах водителям приходится ждать больше часа. Проблемы начались из-за задержки прибытия танкера с топливом. Ситуация усугубила ажиотажный спрос. На фоне опасений дальнейшего дефицита жители начали активнее запасаться бензином.
1: Россия.
0: Между тем, как рассказала зампред Банка России Зульфия Кухруманова, россияне могут оперативно переводить большие суммы родственникам без комиссии и ограничений по лимитам с помощью платформы цифрового рубля, пишет «Комсомольская правда». При этом индивидуальные предприниматели могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании – на выплату заработной платы. Еще одним преимуществом Кухруманова назвала государственные гарантии сохранности средств.

рубля гарантированы в полном объеме, в то время как для средств на обычных банковских счетах действует система страхования вкладов с лимитом 1 400 000. Росстандарт запретил запуск в обращение в России нескольких моделей.

0: машины, которые уже находятся в эксплуатации. Владельцев через дилеров обязаны уведомить, а необходимые работы провести бесплатно.
1: Новости на Дорожном радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все.

Певица Юта четверть века на сцене. Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», – поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики – надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: оценкам МВФ, в прошлом году экономика России выросла на 1%. Также фонд обновил прогноз по инфляции. В текущем году она составит порядка 6%, а в 2027 почти 5%. Фонд отмечает, что экономическую активность в стране частично поддерживает рост цен на сырьевые товары. При этом объем экспорта российской нефти снижается.
1: Мир.
0: Тем временем на индонезийском острове Бали возник дефицит топлива. На части АЗС

0: вату и убуд. В некоторых районах водителям приходится ждать больше часа. Проблемы начались из-за задержки прибытия танкера с топливом. Ситуация усугубила ажиотажный спрос. На фоне опасений дальнейшего дефицита жители начали активнее запасаться бензином.
1: Россия.
0: Между тем, как рассказала зампред Банка России Зульфия Кухруманова, россияне могут оперативно переводить большие суммы родственникам без комиссии и ограничений по лимитам с помощью платформы цифрового рубля, пишет «Комсомольская правда». При этом индивидуальные предприниматели могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании – на выплату заработной платы. Еще одним преимуществом Кахруманова назвала государственные гарантии сохранности средств. Деньги на счете цифрового рубля гарантированы в полном объеме, в то время как для средств на обычных банковских счетах действует система страхования вкладов с лимитом 1 миллион 400 тысяч. Росстандарт запретил запуск в обращение в России нескольких моделей грузовых автомобилей и спецтехники китайских марок Dunfeng, Foton, Jack и XCMG. Ограничения ввели после внеплановых проверок. В ходе контроля специалисты

0: те машины, которые уже находятся в эксплуатации. Владельцев через дилеров обязаны уведомить, а необходимые работы провести бесплатно.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю.

каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnaya.ru. 18+. Реклама.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
6: Так.
5: Без стука.
6: Ты кто?
4: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
6: Ого!
5: А ты видела?
8: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг, 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины, рассчитанную до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием, подготовку квалифицированных кадров и развитие системы научных исследований и поддержку детского и юношеского спорта, в том числе для детей с ограничениями по здоровью и из многодетных семей.
0: Мир.
1: На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге обсуждались планы по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. Как сообщает Телеграф со ссылкой на источники, одобрение стратегии на сумму около 210 миллиардов евро дали 7 стран Евросоюза и глава евродипломатии Кая Каллас. Один из дипломатов отметил, что Еврокомиссия согласилась подготовить предложение, которое должно снять опасения Бельгии. Там опасались, что именно ей придется нести основную юридическую ответственность за снятие активов.
0: Россия.
1: Между тем, в России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. По данным соцфонда, корректировки графика затронут все виды пенсионных выплат – страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Тем, у кого деньги обычно поступают 4 ноября, перечисления сделают на день раньше – 3-го, на банковские карты. После праздника выплаты через банки продолжатся в стандартном режиме с 5 ноября.
0: Транспорт.
1: Между тем, штраф с камеры можно обжаловать через госуслуги либо в суд, рассказала адвокат Ольга Шушминцева. Сделать это лучше в течение 10 дней с момента получения постановления или его появления в личном кабинете. Главное – приложить доказательства ошибки, билеты, фотографии, свидетельства.

0: вины и не мешает обжалованию. Если постановление отменят, уплаченные деньги можно вернуть. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Певец Тони и его супруга Сивиль отпраздновали первую годовщину свадьбы. Поздравляем! Антон признался, что, уезжая на гастроли, оставляет любовные записки жене на кормушке ее котика. Там Сивиль их точно не пропустит. Кот Кейс за этим проследит. Пусть вам будет на кого положиться. А котам у кого покормиться. Ваша Яна Чурикова.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, чем удобен новый парковый гид Подмосковья, куда полетят россияне встречать Новый год и как переходят на цифру аэропорты Египта. А начнем мы новое путешествие с удовольствием спустя всего несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком городе ежегодно проходит народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: задраить люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, чем удобен новый парковый гид Подмосковья, куда полетят россияне встречать Новый год и как переходят на цифру аэропорты Египта.
0: Поехали!
2: Удобный мобильный сервис – мечта любого путешественника. Недавно такая новинка появилась в Московской области. Любителям отдыха на природе презентовали парковый гид Подмосковья, который позволяет без лишних хлопот отыскать ближайший парк, забронировать локацию с мангалом, выбрать тропу для прогулок. Сервис также подкидывает сведения насчет спортивных площадок и кафе, детских городков и прочих мест отдыха. И все это в любом округе региона. Найдется и афиша концертов, мастер-классов, спортивных соревнований. Парковый гид Подмосковья работает в виде чат-бота во ВКонтакте и мессенджере Макс.
0: Отдыхаем!
2: О, Новый год грядущий, что ты нам готовишь? В основном, кстати, это такие давно полюбившиеся россиянам зарубежные направления, как Египет, Таиланд, Арабские Эмираты и Вьетнам. Последний – самый молодой из фаворитов. Вьетнам начал выходить на ведущие туристические роли где-то после пандемии, а три остальные названные направления были популярны и до этого. После того, как Российский союз туриндустрии порасспросил туроператоров и узнал о приоритетах отдыхающих на основе данных по раннему бронированию, также выяснилось, что в этом году россияне охотно бронируют новогодние туры в ближнее зарубежье, особенно в Узбекистан и Грузию.
0: Едем дальше.
2: Египет усовершенствовал паспортный контроль в своих аэропортах. Воздушные гавани Хургада и Каира оснастили так называемыми умными биометрическими воротами «И-гейт». Системой, автоматически проверяющей человека за считанные секунды по всем идентификаторам, базам данных Интерпола и МВД. Прилетел турист, прошел по особому биометрическому коридору, паспорт приложил к турникету и готово. Все это секунд за 15, без ожидания в духоте, без толкотни и нервов. К тому же после прохождения умных ворот отель мигом получает сигнал, что отдыхающий прибыл в страну. Об этом сообщает портал Турпром. Услуги системы предназначены для цифровых туристов, тех, кто поделился с властями своими биометрическими данными.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства на копительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
11: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Шапка. Носки. Еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
20: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
21: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
22: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
21: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кремль назвал взаимовыгодной дизельную сделку с Соединенными Штатами. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, такая статья российско-американского сотрудничества отвечает интересам Российской Федерации, США и мировых энергетических рынков. Напомню, по итогам телефонного разговора Владимира Путина со своим американским коллегой, США выдали генеральную лицензию на операции с российским дистопливом до 7 апреля 2027 года. Россия частично сняла запрет на экспорт дизеля. В России успешно испытали новую систему навигации для сельхозтехники. Как сообщила компания «ГЛОНАСС», разработанная ее специалистами технология позволяет тракторам и агродронам работать при полном отсутствии сигнала GPS и ГЛОНАСС, а также в условиях радиоэлектронной борьбы. Испытания провели в Ставропольском крае. Навигационная система оказалась способна работать на площади до 400 гектаров с помощью всего 4 мобильных радиомаяков. Развернуть их можно за полчаса, питаются они от солнечных батарей и обеспечивают точность движения тракторов с автовождением до сантиметра, заверяют разработчики. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю незначительно снизилась. При этом Роспотребнадзор зафиксировал более 660 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Преобладают риновирусы. Чтобы защититься, специалистам посоветовали реже посещать места массового скопления людей по возможности, а также регулярно проветривать помещения и мыть руки. А при появлении симптомов гриппа или ОРВИ оставаться дома, ограничить контакты и обратиться к врачу. В Париже открылся международный автосалон «Мондиаль де Лото». Продлится до 18 октября. В этом году в форуме участвуют более 60 автомобильных брендов. Китайские производители присутствуют в рекордном числе. 16 автокомпаний из КНР привезли 25 марок авто. Это вдвое больше, чем пару лет назад. Впервые парижский автосалон предлагает посетителям тест-драйвы. Сесть можно за руль порядка 90 моделей автомашин, а также прокатиться на автомобилях с системами автономного вождения.
0: Транспорт.
1: Спрос на обновленную «Лада Нива Леджент» превысил прогнозы автодилеров. Об этом российская газета пишет со ссылкой на сеть «Прагматика». По оценкам участников рынка, дефицита предложения «Нивы» у дилеров нет, однако покупатели активно выбирают новую версию классического внедорожника. Напомню, модернизированная «Лада Нива Леджент» поступила в продажу в конце лета. Она получила в том числе новый двигатель, частичную оцинковку кузова, а также управление раздаточной коробкой одним рычагом.
0: Новости на Дорожном радио.

0: певца Акмаля я помню по ярким выступлениям в телепроекте «Голос дети». Теперь его голос звучит на главных сценах нашей страны и не только. 1 октября Акмалю в родном Ташкенте подпевал 12-тысячный стадион. А 6 декабря он впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Пусть мечты сбываются. С вами я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какая традиция постепенно уходит в прошлое. Какой выбор сделала однажды Катя Лель, а также узнаем, каким милым кадром поделился Дмитрий Маликов в социальных сетях. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью,
2: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких, и это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
3: До начала зимы осталось полтора месяца, а значит, самое время задуматься о новогодних желаниях. В детстве многие из нас верили в чудо и с нетерпением ждали встречи с Дедом Морозом. Готовили для него стихи и надеялись получить заветный подарок. Дмитрий Маликов поделился в социальных сетях милым кадром. На снимке его 8-летний сын Марк лежит на полу и что-то старательно пишет на листках бумаги. Как объяснил артист, мальчик уже решил написать письмо Деду Морозу. При этом Марк не спешит делиться своими мечтами с папой, даже не подозревая, что тот и есть главный новогодний волшебник. Дмитрий с юмором отметил, что у него даже инициалы Д и М. Друзья занимают важное место в нашей жизни. Но из-за постоянной занятости и повседневных забот встречаться удается не так часто, как хотелось бы. Игорь Крутой поделился наблюдением, что традиция ходить друг к другу в гости постепенно уходит в прошлое. Это раньше было модно друг к другу ходить. Сейчас назначили встречу в ресторане, сели, переговорили, поели и разбежались, как в море пароходы, рассказал композитор.
0: Интервью.
3: Катя Лель поделилась мыслями о том, что судьба всегда дает человеку шанс и право выбора. И только от нас зависит, воспользуемся ли мы этой возможностью или испугаемся и отложим свою мечту. Вспоминая прошлое, певица рассказала, как в 90-м году приехала в Москву на конкурс молодых исполнителей. Конечно, ей было страшно. Она скучала по родному городу и задавалась вопросом, что ждет ее впереди. Но именно тогда Катя поняла, что нужно идти до конца и не отказываться от своей цели. И это действительно принесло свои плоды. Катя Лель за свою творческую карьеру записала множество хитов и дуэтов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на один год. Указ подписал президент Владимир Путин накануне, а документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней. «Формула-1» возвращается в Африку впервые за 33 года. Руководство чемпионата объявило о 10-летнем контракте с Республикой Руанда. Гонка получит название «Гран-при Африки» и будет проводиться на новой трассе. Ее возведут примерно в 40 километрах от столицы Руанды Кигали, рядом с новым международным аэропортом. Когда именно проведут первый Гран-при Африки, руководство «Формулы-1» пока не сообщает. Грузовой космический корабль компании SpaceX вышел на орбиту по плану Cargo Dragon, пристыкуется к МКС 15 октября около 6 вечера по московскому времени. Корабль доставит на орбитальную станцию почти 2,5 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов, а также пару солнечных панелей. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения МКС. Панели пригодятся в том числе для обеспечения критически важных операций, таких как контролируемый сход с орбиты. Напомню, для МКС он планируется в конце 2030 года.
3: Транспорт.
2: Автостат назвал главные тренды российского авторынка текущего года. За 9 месяцев, по данным агентства, было продано порядка 970 тысяч новых легковых машин, что на 8% больше, чем годом ранее. Запасы у автодилеров нормализовались до 2-3 месяцев продаж. Таким образом, недостатка в комплектациях и моделях в большинстве салонов нет. Но отсутствует и избыток предложения, из-за которого устраивались распродажи. По данным агентства «Автостат», 3 из 4 продаваемых машин – это кроссоверы и внедорожники. А замещение китайских марок новыми российскими брендами ускоряется.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Дмитрий Маликов готовится к своему масштабному шоу «Пианомания». 2 часа за роялем – серьезная нагрузка. Чтобы не терять форму, маэстро везде возит мини-клавиатуру и репетирует прямо в поездах. В настоящей музыке всегда найдется место, особенно в пути, вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на один год. Указ подписал президент Владимир Путин накануне, а документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней. «Формула-1» возвращается в Африку впервые за 33 года. Руководство чемпионата объявило о десятилетнем контракте с Республикой Руанда. Гонка получит название «Гран-при Африки» и будет проводиться на новой трассе. Ее возведут примерно в 40 километрах от столицы Руанды – Кигали, рядом с новым международным аэропортом. Когда именно проведут первый Гран-при Африки, руководство «Формулы-1» пока не сообщает. Грузовой космический корабль компании SpaceX вышел на орбиту по плану Cargo Dragon, пристыкуется к МКС 15 октября около 6 вечера по московскому времени. Корабль доставит на орбитальную станцию почти 2,5 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов, а также пару солнечных панелей. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения МКС. Панели пригодятся в том числе для обеспечения критически важных операций, таких как контролируемый сход с орбиты. Напомню, для МКС он планируется в конце 2030 года.
0: Транспорт.
2: Автостат назвал главные тренды российского авторынка текущего года. За 9 месяцев, по данным агентства, было продано порядка 970 тысяч новых легковых машин, что на 8% больше, чем годом ранее. Запасы у автодилеров нормализовались до 2-3 месяцев продаж. Таким образом, недостатка в комплектациях и моделях в большинстве салонов нет. Но отсутствует и избыток предложения, из-за которого устраивались распродажи. По данным агентства «Автостат», 3 из 4 продаваемых машин – это кроссоверы и внедорожники. А замещение китайских марок новыми российскими брендами ускоряется.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
3: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
2: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет!
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
9: Ты кто?
10: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
8: Новые серии.
6: Ого!
8: А ты видела?
12: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
9: Где?
8: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
17: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
18: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
19: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые

0: Возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Реклама на дорогу.

0: Автоколесо.ру. Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Еще две наших слушательницы из Москвы и Калининграда выиграли поездку в Санкт-Петербург. Церемонию 14-й народной премии «Звезды дорожного радио» Ксения Малинова и Ирина Гурецкая будут смотреть из VIP-ложи Ледового дворца. Об этом стало известно по итогам третьей недели розыгрыша на дорожном радио. Все 10 победителей и победительниц конкурса получат также комфортный перелет в Санкт-Петербург на двоих, VIP-экскурсии по северной столице, проживание в гостинице и возможность выиграть специальный приз. Новая неделя, новые победители. Слушайте «Вопрос дня» в эфире дорожного радио. Участвуйте, отвечайте и выигрывайте. Программу господдержки агрострахования распространили на новые российские регионы. С 1 января 2027-го аграрии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, смогут на льготных условиях страховать урожай от рисков неурожая, в том числе из-за погодных условий и стихийных бедствий. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, подобное решение поможет не только интегрировать новые регионы в общероссийскую систему, но и вывести их на уровень страны в ключевых сферах экономики. Генконсульство России на Бали предупредило о перебоях в работе автозаправок из-за нехватки топлива. На АЗС отдельных районов индонезийского курорта образуются очереди. Местные власти объясняют ситуацию логистическим сбоем и задержкой танкеров. Дополнительные поставки уже направлены на остров. По оценкам губернатора Бали, ситуация нормализуется в течение 1-2 дней.
2: Транспорт.
1: Фургон «Лада Ларгус» теперь доступен по подписке. «АвтоВАЗ» включил модель в свою программу «Лада Легко». «Ларгус» предлагают физлицам за 51 тысячу рублей в месяц в комплектации «Комфорт» с механической коробкой передачи, двигателем в 1,6 литра. Кроме того, оформить подписку на машины «АвтоВАЗа» теперь смогут юридические лица. Напомню, что ранее по подобной схеме можно было получить только «Лада Веста».
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

Анна Семенович впервые собралась под венец. Предложение сделал избранник певицы Денис. И она сказала «да». Пышных торжеств не планируют, хотят тихий праздник для близких. Но вот помолвку отмечали 3 дня. Теперь Анна гадает, сколько недель займут свадебные гуляния. Счастье любит тишину, но иногда можно и пошуметь. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
1: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
6: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
7: О главном.
6: Еще две наших слушательницы из Москвы и Калининграда выиграли поездку в Санкт-Петербург. Церемонию 14-й народной премии «Звезды дорожного радио» Ксения Малинова и Ирина Гурецкая будут смотреть из VIP-ложи Ледового дворца. Об этом стало известно по итогам третьей недели розыгрыша на Дорожном радио. Все 10 победителей и победительниц конкурса получат также комфортный перелет в Санкт-Петербург на двоих, VIP-экскурсии по северной столице, проживание в гостинице и возможность выиграть специальный приз. Новая неделя, новые победители. Слушайте «Вопрос дня» в эфире Дорожного радио. Участвуйте, отвечайте и выигрывайте. Программу господдержки агрострахования распространили на новые российские регионы. С 1 января 2027-го аграрии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, смогут на льготных условиях страховать урожай от рисков неурожая, в том числе из-за погодных условий и стихийных бедствий. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, подобное решение поможет не только интегрировать новые регионы в общероссийскую систему, но и вывести их на уровень страны в ключевых сферах экономики. Генконсульство России на Бали предупредило о перебоях в работе автозаправок из-за нехватки топлива. На АЗС отдельных районов индонезийского курорта образуются очереди. Местные власти объясняют ситуацию логистическим сбоем и задержкой танкеров. Дополнительные поставки уже направлены на остров. По оценкам губернатора Бали, ситуация нормализуется в течение 1-2 дней.
8: Транспорт.
6: Фургон «Лада Ларгус» теперь доступен по подписке. АвтоВАЗ включил модель в свою программу «Лада Легко». «Ларгус» предлагают физлицам за 51 тысячу рублей в месяц в комплектации «Комфорт» с механической коробкой передач и двигателем в 1,6 литра. Кроме того, оформить подписку на машины АвтоВАЗа теперь смогут юридические лица. Напомню, что ранее по подобной схеме можно было получить только «Лада Веста».
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
0: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю незначительна.

0: Отмечается, что хакеры использовали уязвимости в устаревшем программном обеспечении, о котором было известно еще в августе. Производитель выпускал обновления. Однако на момент инцидента многие системы во французских супермаркетах продолжали работать на устаревшей прошивке. Лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике пропустят чемпионат мира в Нидерландах. Местные власти отказали в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой. Федерация гимнастики России расценила действия нидерландских властей как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали и олимпийские квоты. Росстандарт временно запретил продавать в России ряд китайских грузовиков. Ограничения коснулись продукции 4 автопроизводителей грузовой и специальной техники. Причиной стали выявлены нарушения техрегламента Таможенного союза. Среди них неисправности тормозов, проблемы с ремнями безопасности, защитой кабины, освещением. Ведомство выдало предписание об отзыве автопродукции по устранению нарушений запрет на реализацию и регистрацию грузовиков и спецтехники в ГАИ будет снят. Транспорт. Самолеты «Сухой Суперджет 100» останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк до начала серийного производства импортозамещенной версии лайнера «Сухой Суперджет 100». Она начнется в будущем году. В ведомстве пояснили, что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований.
1: Новости на Дорожном радио.

Певица Зара съездила с сыновьями в Ереван и превратила поездку в увлекательный урок. Жить в любимых апартаментах Шарля Азнавура, с которым твоя мама пела дуэтом. Готовить сладкие лепешки гата на обычной кухне. Изучать географию, прогуливаясь по ереванским улочкам. Интересных вам открытий с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком городе ежегодно проходит народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
5: Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю незначительно снизилась. При этом Роспотребнадзор зафиксировал более 660 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Преобладают риновирусы. Чтобы защититься, специалистам посоветовали реже посещать места массового скопления людей по возможности, а также регулярно проветривать помещения и мыть руки. А при появлении симптомов гриппа или ОРВИ оставаться дома, ограничить контакты и обратиться к врачу. Во Франции хакеры взломали холодильники в сотнях супермаркетов. Они включили в охлаждающих устройствах режим разморозки, после чего температура в них достигла 50 градусов. В итоге тонны продуктов были испорчены. По предварительным оценкам, пострадали около 400 сетевых магазинов. Прокуратура Парижа начала расследование. Отмечается, что хакеры использовали уязвимости в устаревшем программном обеспечении, о котором было известно еще в августе. Производитель выпускал обновления. Однако на момент инцидента многие системы во французских супермаркетах продолжали работать на устаревшей прошивке. Лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике пропустят чемпионат мира в Нидерландах. Местные власти отказали в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой. Федерация гимнастики России расценила действия нидерландских властей как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали и олимпийские квоты. Росстандарт временно запретил продавать в России ряд китайских грузовиков. Ограничения коснулись продукции 4 автопроизводителей грузовой и специальной техники. Причиной стали выявленные нарушения техрегламента Таможенного союза. Среди них неисправность

0: тормозов, проблемы с ремнями безопасности, защитой кабины, освещением. Ведомство выдало предписание об отзыве автопродукции по устранению нарушений запрета на реализацию и регистрацию грузовиков и спецтехники в ГАИ будет снят. Транспорт. Самолеты «Сухой Суперджет-100» останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк до начала серийного производства импортозамещенной версии лайнера «Сухой Суперджет-100». Оно начнется в будущем году. В ведомстве пояснили, что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
8: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» — лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам. Я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVL.ru. 12+.
18: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
19: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
17: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: В России успешно испытали новую систему навигации для сельхозтехники. Как сообщила компания «ГЛОНАСС», разработанная ее специалистами технология позволяет тракторам и агродронам работать при полном отсутствии сигнала GPS и «ГЛОНАСС», а также в условиях радиоэлектронной борьбы. Испытания провели в Ставропольском крае. Навигационная система оказалась способна работать на площади до 400 гектаров с помощью всего 4 мобильных радиомаяков. Развернуть их можно за полчаса, питаются они от солнечных батарей и обеспечивают точность движения тракторов с автовождением до сантиметра, заверяют разработчики. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на 1 год. Указ подписал президент Владимир Путин накануне, а документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней. Грузовой космический корабль компании SpaceX вышел на орбиту по плану. Cargo Dragon пристыкуется к МКС 15 октября около 6 вечера по московскому времени. Корабль доставит на орбитальную станцию почти 2,5 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов, а также пару солнечных панелей. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения МКС. Панели пригодятся в том числе для обеспечения критически важных операций, таких как контролируемый сход с орбиты. Напомню, для МКС он планируется в конце 2030 года.
3: Транспорт.
2: В Париже открылся международный автосалон «Мондиаль де Лото», продлится до 18 октября. В этом году в форуме участвуют более 60 автомобильных брендов. Китайские производители присутствуют в рекордном числе. 16 автокомпаний из КНР привезли 25 марок авто. Это вдвое больше, чем пару лет назад. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: В России успешно испытали новую систему навигации для сельхозтехники, как сообщила компания «ГЛОНАСС». Разработанная ее специалистами технология позволяет тракторам и агродронам работать при полном отсутствии сигнала GPS и ГЛОНАСС, а также в условиях радиоэлектронной борьбы. Испытания провели в Ставропольском крае. Навигационная система оказалась способна работать на площади до 400 гектаров с помощью всего 4 мобильных радиомаяков. Развернуть их можно за полчаса, питаются они от солнечных батарей и обеспечивают точность движения тракторов с автовождением до сантиметра, заверяют разработчики. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на 1 год. Указ подписал президент Владимир Путин накануне, а документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней. Грузовой космический корабль компании SpaceX вышел на орбиту по плану. Cargo Dragon пристыкуется к МКС 15 октября около 6 вечера по московскому времени. Корабль доставит на орбитальную станцию почти 2,5 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов, а также пару солнечных панелей. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения МКС. Панели пригодятся в том числе для обеспечения критически важных операций, таких как контролируемый сход с орбиты. Напомню, для МКС он планируется в конце 2030 года.
3: Транспорт.
2: В Париже открылся международный автосалон «Мондиаль де Лото», продлится до 18 октября. В этом году в форуме участвуют более 60 автомобильных брендов. Китайские производители присутствуют в рекордном числе. 16 автокомпаний из КНР привезли 25 марок авто. Это вдвое больше, чем пару лет назад. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Сергей Трофимов подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио. В пустоте.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail. Про.
5: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land – твой выбор, твой характер.
7: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
10: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
9: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, мое родное, любимое дорожное радио! Меня зовут Елена, я бы сегодня хотела поздравить свою тетю Марию Ивановну с днем рождения. Ее поздравлять племянница, а также все родные и друзья. Дорогая тетушка, мы все желаем тебе здоровья, бодрости, долгих лет жизни. Оставайся такой же молодой, милый, красивый. Красивый, всегда веселый и любимый. А подарком для тебя будет песенка Олега Газманова «Единственная моя». Спасибо большое, любимое дорожное радио. Вы самые лучшие и замечательные. Спасибо, что вы есть.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моего сына день рождения. И в качестве музыкального подарка пусть для тебя прозвучит песня «Спасибо Дорожному радио».

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотелось бы передать привет своему папе, бабушке и маме. Заказать для них песню Димы Марикова «Не скучай». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Желаю всем здоровья и счастья. Оставьте песни для нас, Кортни, «Если б не было тебя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню группы «Звери», «Район и квартал». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Всем привет! Хочу поздравить своего любимого мужа с полугодием наших отношений. Владик, я тебя очень сильно люблю, скучаю. И хочу, чтобы наша любовь продлилась вечно. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет!
7: Следствие зашло.
6: Как?
5: Так.
7: Без стука.
5: Ты кто?
6: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
7: Новые серии.
5: Ого.
7: А ты видела?
9: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
5: Где?
7: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.
11: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
13: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
14: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
15: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
14: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте А7-Агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, привет моей подруге. И дай Бог вам всего наилучшего.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорогая радио. Сегодня день рождения у моей тетушки. Всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья и всех благ тебе, моя дорогая. Вам, дорогая радио, огромное спасибо.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Меняем права, меряем скорость и тормозим на льду. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем со срочного. Помните, права продлевали? Так вот, в МВД напомнили, что водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и автоматически был продлен, необходимо заменить, причем как можно быстрее. Дело в том, что с октября года нынешнего они стали недействительными. Ведомстве подчеркнули, что водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Нарвался тут на одно интересное исследование. Оказывается, превышение скорости

0: Штраф, если вас поймают, будет, конечно, только за скорость. А вот если авария, вы так просто не отделаетесь. Каждый водитель знает, что при любом изменении погодных условий и дорожного покрытия автомобиль едет по-разному. Речь в первую очередь о сцеплении с дорогой. Вот, кстати, несколько интересных фактов по этому поводу. Коэффициент сцепления резины со снегом, согласно тестам, в 3 раза меньше, чем с сухой дорогой. С сухим льдом в 9 раз меньше, а с влажным в целых 18 раз. То есть, если у вас тормозной путь был бы 20 метров на асфальте, то на мокром льду станет 360. Как же мы тогда в оттепель-то ездим? Да все просто. Например, если на вашей резине есть шипы, то они, грубо говоря, прокалывают водяную пленку на льду и цепляются за лежащую ниже твердую корку. Липучки тоже стараются, отводят воду, чтобы резина прижималась к покрытию. Получается, правда, не очень, но это все равно гораздо лучше, чем на лысой летней резине. Там реально полная потеря контакта. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

У Дениса Клявера в соцсетях юбилей рубрики Fox News. Собаку Фокса год назад на улице нашел младший сын Кляверов Даниэль. Двор-терьер ростом не сильно вышел, зато амбиций на целое охранное агентство. А к своим ласков, и это главное. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Грузовой космический корабль компании SpaceX вышел на орбиту по плану. Cargo Dragon пристыкуется к МКС 15 октября около 6 вечера по московскому времени. Корабль доставит на орбитальную станцию почти 2,5 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов. В их числе оборудование для изучения искусственной сетчатки глаза, 3D-модели сердечной ткани и многих других исследований, которые в будущем смогут помочь им на Земле. «Формула-1» возвращается в Африку впервые за 33 года. Руководство чемпионата объявило о десятилетнем контракте с Республикой Руанда. Гонка получит название «Гран-при Африки» и будет проводиться на новой трассе. Ее возведут примерно в 40 километрах от столицы Руанды Кигали, рядом с новым международным аэропортом. Отмечу, что таким образом в календаре «Формулы-1» появятся гонки на всех обитаемых континентах нашей планеты. Кремль назвал взаимовыгодной дизельную сделку с Соединенными Штатами. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, такая статья российско-американского сотрудничества отвечает интересам Российской Федерации, США и мировых энергетических рынков. Напомню, по итогам телефонного разговора Владимира Путина со своим американским коллегой, США выдали генеральную лицензию на операции с российским дистопливом до 7 апреля 2027 года. Россия частично сняла запрет на экспорт дизеля. Автостат назвал главные тренды российского авторынка текущего года. За 9 месяцев, по данным агентства, было продано порядка 970 тысяч новых легковых машин, что на 8% больше, чем годом ранее. Запасы у автодилеров нормализовались до 2-3 месяцев продаж. Таким образом, недостатка в комплектациях и моделях в большинстве салонов нет. Но отсутствует и избыток предложения, из-за которого устраивались распродажи. По данным агентства «Автостат», 3 из 4 продаваемых машин

0: это кроссоверы и внедорожники. А замещение китайских марок новыми российскими брендами ускоряется. Фургон «Лада Ларгус» теперь доступен по подписке. «АвтоВАЗ» включил модель в свою программу «Лада Легко». «Ларгус» предлагает физлицам за 51 тысячу рублей в месяц в комплектации «Комфорт». Кроме того, оформить подписку на машины «АвтоВАЗа» теперь смогут юридические лица. Напомню, что ранее по подобной схеме можно было получить только «Лада Веста». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

Певец Леонид Агутин подарил отцу на юбилей экстремальный круиз в Арктику. 90 лет, конечно, не повод сидеть на диване. Николай Петрович увидел белых медведей и покорил Северный полюс на атомном ледоколе. Вот на кого стоит равняться, когда нам с вами лень просто вставать по утрам.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
6: Ты кто?
4: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
8: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

вместе летят. Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
3: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
4: Подробности на jackcar.ru.
0: Дорожное радио.

Певец Тони и его супруга Сивиль отпраздновали первую годовщину свадьбы. Поздравляем! Антон признался, что, уезжая на гастроли, оставляет любовные записки жене на кормушке ее котика. Там Сивиль их точно не пропустит. Кот Кейс за этим проследит. Пусть вам будет на кого положиться. А котам у кого покормиться. Ваша Яна Чурикова.

Певица Жасмин надела платье, которое носила 20 лет назад, а оно ей как раз. Секрет не диета из кефирчика и гречки, а блины, девочки. От штанги, конечно. И регулярные занятия в тренажерном зале, силовые тренировочки. Как я говорю, в 50 получаешь то, что наработала в 40. Сил вам, терпения и здоровья. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кремль назвал взаимовыгодной дизельную сделку с Соединенными Штатами. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, такая статья российско-американского сотрудничества отвечает интересам Российской Федерации, США и мировых энергетических рынков. Напомню, по итогам телефонного разговора Владимира Путина со своим американским коллегой, США выдали генеральную лицензию на операции с российским дизтопливом до 7 апреля 2027 года. Россия частично сняла запрет на экспорт дизеля. В России успешно испытали новую систему навигации для сельхозтехники. Как сообщила компания «ГЛОНАСС», разработанная ее специалистами технология позволяет тракторам и агродронам работать при полном отсутствии сигнала GPS и ГЛОНАСС, а также в условиях радиоэлектронной борьбы. Испытания провели в Ставропольском крае. Навигационная система оказалась способна работать на площади до 400 гектаров с помощью всего 4 мобильных радиомаяков. Развернуть их можно за полчаса, питаются они от солнечных батарей и обеспечивают точность движения тракторов с автовождением до сантиметра, заверяют разработчики. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю незначительно снизилась. При этом Роспотребнадзор зафиксировал более 660 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Преобладают риновирусы. Чтобы защититься, специалистам посоветовали реже посещать места массового скопления людей по возможности, а также регулярно проветривать помещения и мыть руки. А при появлении симптомов гриппа или ОРВИ оставаться дома, ограничить контакты и обратиться к врачу. В Париже открылся международный автосалон «Мондиаль де Лото». Продлится до 18 октября. В этом году в форуме участвует более 60 автомобильных брендов. Китайские производители присутствуют в рекордном числе. 16 автокомпаний из КНР привезли 25 марок авто. Это вдвое больше, чем пару лет назад. Впервые парижский автосалон предлагает посетителям тест-драйвы. Сесть можно за руль порядка 90 моделей автомашин, а также прокатиться на автомобилях с системами автономного вождения.
0: Транспорт.
1: Спрос на обновленную «Лада Нива Легенд» превысил прогнозы автодилеров. Об этом российская газета пишет со ссылкой на сеть «Прагматика». По оценкам участников рынка, дефицита предложения «Нивы» у дилеров нет, однако покупатели активно выбирают новую версию классического внедорожника. Напомню, модернизированная «Лада Нива Легенд» поступила в продажу в конце лета. Она получила в том числе новый двигатель, частичную оцинковку кузова, а также управление раздаточной коробкой одним рычагом.
0: Новости на Дорожном радио.

0: вечера.
1: Дорожное радио.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь остров не везет.

Невезение в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никак.

0: И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

Новиков готовится к своему масштабному шоу «Пианомания». 2 часа за роялем – серьезная нагрузка. Чтобы не терять форму, маэстро везде возит мини-клавиатуру и репетирует прямо в поездах. В настоящей музыке всегда найдется место, особенно в пути, вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Меняем права, меряем скорость и тормозим на льду. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем со срочного. Помните, права продлевали? Так вот, в МВД напомнили, что водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и автоматически был продлен, необходимо заменить, причем как можно быстрее. Дело в том, что с октября года нынешнего они стали недействительными. В ведомстве подчеркнули, что водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Нарвался тут на одно интересное исследование. Оказывается, превышение скорости равносильно управлению транспортным средством в нетрезвом виде. Данные нового исследования опубликовали в журнале «Современная наука. Безопасность дорожного движения». В нем коэффициент аварийности при соблюдении скоростного режима принимается за единицу. Превышение на 10 км в час увеличивает этот параметр до 1,2. И это соответствует содержанию, внимания 0,5 промилле алкоголя в крови. А вот превышение на 30 км в час равносильно содержанию 0,9 промилле, а коэффициент аварийности при этом увеличивается до 3,5. Впрочем, штраф, если вас поймают, будет, конечно, только за скорость. А вот если авария, вы так просто не отделаетесь. Каждый водитель знает, что при любом изменении погодных условий и дорожного покрытия автомобиль едет по-разному.

0: Речь в первую очередь о сцеплении с дорогой. Вот, кстати, несколько интересных фактов по этому поводу. Коэффициент сцепления резины со снегом, согласно тестам, в 3 раза меньше, чем с сухой дорогой. С сухим льдом в 9 раз меньше, а с влажным в целых 18 раз. То есть, если у вас тормозной путь был бы 20 метров на асфальте, то на мокром льду станет 360. Как же мы тогда в отебель-то ездим? Да все просто. Например, если на вашей резине есть шипы, то они, грубо говоря, прокалывают водяную пленку на льду и цепляются за лежащую ниже твердую корку. Липучки тоже стараются, отводят воду, чтобы резина прижималась к покрытию. Получается, правда, не очень, но это все равно гораздо лучше, чем на лысой летней резине. Там реально полная потеря контакта. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Еще две наших слушательницы из Москвы и Калининграда выиграли поездку в Санкт-Петербург. Церемонию 14-й народной премии «Звезды дорожного радио» Ксения Малинова и Ирина Гурецкая будут смотреть из VIP-ложи Ледового дворца. Об этом стало известно по итогам третьей недели розыгрыша на Дорожном радио. Все 10 победителей и победительниц конкурса получат также комфортный перелет в Санкт-Петербург на двоих, VIP-экскурсии по северной столице, проживание в гостинице и возможность выиграть специальный приз. Новая неделя, новые победители. Слушайте «Вопрос дня» в эфире Дорожного радио. Участвуйте, отвечайте и выигрывайте. Программу господдержки агрострахования распространили на новые российские регионы. С 1 января 2027-го аграрии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут на льготных условиях страховать урожай от рисков неурожая, в том числе из-за погодных условий и стихийных бедствий. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, подобное решение поможет не только интегрировать новые регионы в общероссийскую систему, но и вывести их на уровень страны в ключевых сферах экономики. Ленинградский вокзал готов к приему поездов высокоскоростной магистрали. Об этом министр транспорта Андрей Никитин доложил президенту Владимиру Путину. Реконструкция Ленинградского вокзала продолжалась почти 2 года и завершилась в минувшем мае. Количество посадочных мест увеличилось втрое, появился прямой выход в метро. Сама же высокоскоростная магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга должна быть запущена в 2028 году. Поезда планируют запускать со скоростью до 400 км в час. Поездка от Москвы до Твери будет занимать порядка 40 минут, а от Петербурга до Великого Новгорода около получаса. Генконсульство России на Бали предупредило о перебоях в работе автозаправок из-за нехватки топлива. На АЗС отдельных районов индонезийского курорта образуются очереди. Местные власти объясняют ситуацию логистическим сбоем и задержкой танкеров. Дополнительные поставки уже направлены на остров. По оценкам губернатора Бали, ситуация нормализуется в течение 1-2 дней.
0: Транспорт.
1: Фургон «Лада Ларгус» теперь доступен по подписке. «АвтоВАЗ» включил модель в свою программу «Лада Легко». «Ларгус» предлагают физлицам за 51 тысячу рублей в месяц в комплектации «Комфорт» с механической коробкой передачи, двигателем в 1,6 литра. Кроме того, оформить